0: ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱯᱚᱨᱟᱢᱚᱨᱥᱚ ᱟᱨ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨᱠᱷᱟᱱᱟᱨᱮ ᱛᱤᱠᱪᱷᱟᱹᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱡᱚᱝᱟ ᱮᱰᱤ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱟᱞᱚ ᱵᱟᱹᱰ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱴᱷᱮᱱ ᱵᱟᱝ ᱜᱮᱨ ᱦᱚᱪᱚ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱟᱧᱟᱢᱟ ᱮᱰᱤᱥ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱪᱟᱹᱨᱯᱟᱠ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱫᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱟᱜᱮᱜᱮ ᱵᱤᱞᱤᱭᱟᱭ ᱚᱱᱟ ᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱨᱮ ᱠᱩᱞᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱯᱷᱨᱤᱡᱽ ᱴᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱵᱟᱦᱟ ᱠᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱫᱟᱜ ᱯᱮ ᱯᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱷᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱜᱮ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱴᱤᱬᱤ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱠᱟᱸᱪᱟ ᱵᱩᱛᱩᱞ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱯᱞᱟᱥᱴᱤᱠ ᱱᱚᱰᱤᱭᱟ ᱠᱷᱩᱲᱯᱟ ᱴᱟᱭᱟᱨ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱵᱟᱹᱞᱴᱤ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱜᱮ ᱰᱷᱚᱰᱟ ᱠᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱛᱚᱯᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱪᱷᱟᱛ ᱨᱮ ᱫᱟᱜ ᱴᱟᱹᱝᱠᱤ ᱵᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱟᱹᱨᱩᱵ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱰᱟᱹᱝᱨᱤ ᱢᱮᱨᱚᱢ ᱥᱤᱢ ᱥᱩᱠᱨᱤ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱫᱟᱜ ᱧᱩ ᱠᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱮ ᱯᱩᱱ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣ ᱥᱟᱯᱷᱟ ᱫᱚᱦᱚᱭ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱡᱷᱚᱨᱠᱟᱨᱮ ᱢᱚᱥᱟᱨᱤ ᱡᱟᱹᱞᱤ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱱᱤᱢ ᱡᱷᱩᱲᱟ ᱫᱷᱩᱣᱟᱹ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱞᱟᱜᱟ ᱫᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱞᱟᱜᱟ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱩᱨᱟᱹ ᱫᱚᱛᱚ ᱯᱮᱱᱴ ᱫᱷᱩᱛᱤ ᱵᱮᱥ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱮᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱩᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱨᱩᱜᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱧ ᱢᱟᱨᱥᱟᱞ ᱦᱚᱸ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱡᱚᱦᱚᱜ ᱢᱚᱥᱟᱨᱤ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱢᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱨ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱭᱳ ᱠᱚ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱤᱧ ᱧᱤᱫᱟᱹ ᱢᱚᱥᱟᱨᱤ ᱵᱷᱤᱛᱤᱨ ᱨᱮᱠᱚ ᱜᱤᱛᱤᱡ ᱢᱟ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱟᱞᱚ ᱜᱮᱨ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱨᱮ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱢᱚᱞᱚᱢ ᱠᱚ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱨᱮ ᱚᱡᱚᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱜᱩᱡᱩᱜ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱟᱞᱚ ᱵᱟᱹᱲᱩᱜ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱨᱟᱱ ᱠᱚ ᱥᱟᱥᱛᱷᱚ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱛᱚᱨᱚᱯᱷ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱤᱨᱪᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱵᱮᱵᱷᱟᱨ ᱠᱩᱧ ᱟᱨ ᱫᱟᱜ ᱠᱷᱟᱞᱚᱨᱮ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱛᱤᱡᱩ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱨᱵᱷᱟ ᱡᱚᱢ ᱜᱟᱢᱵᱩᱥᱤᱭᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱲᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱫᱷᱟᱣᱨᱮ ᱢᱚᱬᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱰᱷᱮᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱝ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱞᱚᱪᱷᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟᱜᱮ ᱫᱷᱟᱨᱟᱜᱮ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱝ ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱯᱚᱨᱟᱢᱚᱨᱥᱚ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱵᱮᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱢᱮᱥᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱜᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟᱵᱚᱱ ᱟᱡᱟᱨ ᱞᱚᱪᱷᱱᱟ ᱡᱟᱸᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤᱦᱚᱨᱟ ᱟᱡᱟᱨ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱴ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱨᱟᱱ ᱢᱩᱨᱜᱟᱹᱱ ᱵᱤᱥᱚᱭᱛᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱦᱚᱪᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱭ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱥᱤᱠᱲᱤᱡ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱭ ᱵᱟᱹᱲᱩᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱵᱷᱩᱛᱟᱱᱩ ᱵᱟᱝ ᱟᱡᱟᱨ ᱤᱛᱟᱹ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱵᱚᱞᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚᱜᱮ ᱵᱩᱜᱤᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱦᱚᱸ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱯᱷᱟᱨᱪᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱰᱟᱠᱛᱚᱨ ᱦᱟᱢᱵᱤᱨᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱛᱷᱩᱛᱤ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱰᱮᱝᱜᱩ ᱟᱡᱟᱨ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱜᱟᱭ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱾